0: 全球燃油短缺，这影响着我们每一个人。澳大利亚政府实施了一项国家燃油安全计划，目前已进入二级响应阶段。减少开车出行，提高用车效率，有助于为卡车司机、农户和关键服务节省宝贵燃油。点滴做起，节省用油，请访问 fuelplan.gov.au/mandarin。由澳大利亚政府与堪培拉授权。
1: Station sponsor.
2: What are you doing this Saturday night? Why not join me, Rita, for International Rendezvous on 5EBI? Sit back and relax to a selection of music from around the world. Don't be shy. Pick up that phone. Call me on 8211-7066. Give a shout out to your family and friends. You don't need to be alone on Saturday night. I'll be here from 8pm to 1am. You're invited to share International Rendezvous with me, Rita, this Saturday night on the longest running multicultural radio station 5EBI, 103.1 FM, EBI World on your digital radio or via the web 5ebi.com.au.Join in, it won't cost you anything. Come on, call me on 8211-7066. I'd love to hear from you. Everybody over here.
3: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Слово Божие можно сравнить с драгоценным камнем, который можно рассматривать долго, и всякий раз он будет открываться в новой красоте. Также и разные отрывки, или, как их еще называют, стихи Священного Писания, могут открываться человеку с новой силой и красотой, даже при их повторном прочтении. В этом уникальность Библии. Это поистине живая книга, через которую сам Господь беседует с человеком, открывая ему глубину своей мудрости и великолепие истины, по мере того, как человек вникает, погружается, исследует Слово Божие. Сегодня мы продолжим размышления над 13 стихом 16 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Да благословит вас Господь!
4: Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью.
5: В прошлой передаче мы говорили, почему эта фраза привлекает особенное внимание. Новозаветные послания, по сути, были письмами, которые апостолы адресовали церквам или отдельным личностям. И заканчиваются послания так же, как и обычные письма, прощальными словами, пожеланиями, приветами, поручениями. И это все присутствует в 16 главе 1 послания Коринфянам. И среди заключительных слов такого плана апостол поместил фразу глубокого духовного содержания. И это очень похоже на то, что именно на эти слова апостол хотел обратить особенное внимание. Даже, может быть, в них заключается самое главное, ради чего и было написано все послание.
4: В этой фразе находятся четыре повеления. «Бодрствуйте», «Стойте в вере», «Будьте мужественны», «Тверды, все у вас да будет с любовью». Эти повеления высказаны очень лаконично, но это как раз тот случай, когда малое вмещает много. Каждое слово в них имеет важный смысл.
5: Ситуация в древнем Коринфе, особенно духовная, очень похожа на состояние современного мира. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и верующие Коринфа. Поэтому нам нужно обратить особенное внимание на поучение, которое апостол Павел дал Коринфской церкви. Сегодня мы обратим внимание на второе повеление апостола. «Стойте в вере». Но сначала послушайте песню.

0: напомню тему нашей беседы. Сегодня в центре нашего внимания находится второе повеление из 16 главы 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел призывает верующих: «Стойте в вере».
1: Я посмотрел словарь и удивился многообразию употреблений слова «стоять» в русском языке. Ну, прежде всего, «стоять» — это находиться неподвижно в вертикальном положении. Но также это слово употребляют, когда говорят о занимаемом положении, о существовании чего-либо в определенном месте и так далее. Из многих значений этого слова нас интересуют только те, которые имел в виду апостол Павел, говоря о том, что верующие должны стоять в вере. Мы просматриваем словарь дальше и находим эти значения. «Стоять» — это действовать в чьих-нибудь интересах, защищать, ограждать кого-то или что-то, твердо держаться какого-то убеждения.
0: Как видите, в данном случае мы встречаемся с парадоксами языка, когда слово употребляется в смысле, противоположном первоначальному значению. В нашем тексте слово «стоять» не означает статическое бездействие, но говорит об активной жизненной позиции. Стоять в вере – это, во-первых, быть верующим, во-вторых, держаться правильного вероисповедания, и, в-третьих, сохранять личную веру.
1: Сегодня мы рассмотрим эти три аспекта апостольского повеления. Но вначале хотелось бы сказать вот о чем. Можно иметь различные позиции при рассуждении о библейских текстах. Можно исследовать их только с богословской точки зрения. Но наиболее правильно и полезно отнести их к себе. Не кому-то, а конкретно ко мне и к вам апостол Павел обращается, говоря: «Стойте в вере». Мне хотелось бы, чтобы мы с вами находились именно на такой позиции. И тогда Слово Божье станет для нас живым и действенным.

0: Во-первых, стоять в вере – это быть верующим человеком. Я понимаю, что большинство наших слушателей – это верующие люди, которых излишне убеждать в необходимости верить. Но если посмотреть на проблему веры и неверия шире, то ясно, что она не потеряла своей актуальности. Не нужно далеко ходить. Подумайте, сколько верующих и сколько неверующих в вашем окружении, среди соседей, сослуживцев.
1: Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование отношения россиян к религии. О своей религиозности заявили 72% опрошенных. 12% верят в Бога, но никакую религию не исповедуют. 16% составляют неверующие. Для 70% религия – это вера предков, национальная традиция, следование нравственным нормам или же часть мировой культуры и истории. Только 16% опрошенных связывают религию с личным спасением и общением с Богом. Я хотел бы обратить внимание на две цифры. 16% опрошенных назвали себя неверующими. И ровно столько же сказали о религии, как о пути спасения. То есть их можно отнести к верующим людям. Какой категории принадлежат остальные процентов людей? Цифры статистики свидетельствуют о религиозности общества, но они ничего не говорят о вере людей.
0: Это не единственная причина, почему современным христианам нужно серьезно отнестись к призыву апостола «Стойте в вере». В мире наблюдается обесценивание веры. Сегодня многие, даже христиане, говорят о различных религиях, философиях, как о многих путях, ведущих к Богу. Многих людей ослепляет роскошь, стремление к удовольствиям, обольщает человеческие достижения, и они, подобно Димасу, оставляют веру, избрав путь неверия или поклонения другим божествам.
1: В отношении веры важное значение имеет слово «один». Один – триединый Бог, и нет других богов. Одна истина, и она выражена в Священном Писании. Один путь спасения – через веру в Иисуса Христа. Все остальные пути приведут человека в погибель. Поэтому стойте в вере, хотя это не модно, не популярно, вызывает у людей насмешки, настороженность или презрение. Вечность с Богом – наследуют только верующие.

0: Во-вторых, стоять в вере – это сохранять чистое евангельское вероисповедание. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую».
1: В настоящее время христианство разделено на множество течений и групп, взгляды которых сильно отличаются. Каждое вероисповедание объявляет себя единственно правильным. Но в данном тексте апостол не выделяет какую-то группу верующих. Он призывает верующих разных церквей и союзов придерживаться эталона – евангельской веры.
0: Суть евангельской веры очень простая. Ибо един Бог – единый посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Спасение возможно только через веру в Иисуса Христа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасенный человек должен стремиться к святости и прославлять Бога своей жизнью. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках.
1: К сожалению, далеко не все христиане стоят в евангельской вере. Среди многих проблем в отношении веры можно выделить две основные – легализм, то есть законничество, и антиномизм – беззаконие. Проблема законничества возникла еще в первой церкви. Некоторые из уверовавших иудеев считали, что христиане должны соблюдать закон Моисеев. Они принуждали язычников обрезываться, чтить субботу и выполнять все иудейские обряды. Проблеме законничества посвящено послание к Галатам. Апостол Павел категорично заявляет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Христа». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Павел не отвергает необходимости исполнения заповедей, но расставляет приоритеты в правильном порядке. В жизни христианина на первом месте находится вера, и уже из нее исходят дела, а не наоборот. В современном христианстве вопрос обрезания или исполнения иудейских обрядов не стоит. Но проблема законничества не изжита. В некоторых конфессиях вера понимается только как исполнение церковных обрядов. В других церквах в проповедях основной акцент делается на личные усилия человека. Говорится только о христианской дисциплине, об исполнении правил, законов, постановлений. Слово «благодать» произносится только в сопровождении многочисленных оговорок. Таким церквам нужно обратить особое внимание на послание к Галатам. Закон никого никогда не сделал совершенным. Законом грех может быть только обнаружен. Но побеждает грех благодать, действующая через веру. Вера преображает нашу жизнь. Поэтому мы должны твердо стоять в вере.
0: Вторая проблема – это антиномизм, то есть отрицание необходимости исполнения библейских заповедей. Эта проблема также имеет давнюю историю. Свое послание апостол Иуда начинает словами: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа».
1: Наверное, не все христиане внимательно читают послания Петра, Иакова, Иуды, и поэтому проблема антиномизма в современном христианстве стоит довольно остро. Некоторые христиане заменили Божьи заповеди своими установлениями и традициями. Другие, подобно фарисеям, создали много обходных путей, чтобы обойти заповеди, которые им исполнять не хочется. Некоторые христиане используют благодать и свободу, которую дает верующим Христос, для прикрытия греховных дел. Они говорят: главное – верить. Если веришь, тогда находишься в сфере действия Божьей благодати, которая покрывает все твои грехи. Таким образом, они отрицают необходимость стремления к святой жизни и оставляют за собой право на грех. Апостолы решительно осуждали такой образ мышления и жизни. Апостол Павел пишет в послании к Титу: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Невозможно отделить благодать спасающую от благодати научающей и освящающей. Это одна и та же благодать. Поэтому человек, не стремящийся к святости, на самом деле не познал Бога, не имеет спасения. Да, мы спасаемся не по делам, а по вере. Но дела для христианина также важны. Во-первых, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, мы спасены для того, чтобы совершать добрые дела. Во-вторых, негодные дела разрушают веру. Апостол Павел учит Тимофея всегда иметь веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Если христианин позволяет греху присутствовать в его жизни, его вера разрушится, и он потеряет спасение.
0: Еще одна проблема – это ереси. Апостол Петр пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении».
1: В современном мире существует множество различных учений. Некоторые используют Священное Писание и христианскую терминологию, но по своей сути являются антиевангельскими. Мы должны твердо стоять в евангельской вере. Не смотрите на громкие заверения, красивые лозунги, на чудеса и сверхъестественное проявление, на количество последователей. Прежде всего, обращайте внимание на соответствие учения и практики служения евангельскому образцу.

0: Мы перейдем к третьему значению выражения «стойте в вере». Стоять в вере – это сохранять личную веру, жить по вере и верою.
1: Одним из самых замечательных библейских выражений о вере является фраза «праведный верою жив будет». Рассказывают, что именно через эти слова Мартину Лютеру открылся путь оправдания по вере. Эта фраза утверждает, что единственным путем спасения является вера. Но эти слова относятся не только к определенному моменту в жизни христианина, то есть к покаянию и возрождению. Праведный человек живет верою. Апостол Павел написал о себе в послании к Галатам: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». «Мы ходим, то есть живем не видением, а верою», написал апостол в другом послании. «Вера является нашим духовным зрением». Жизнь по вере можно сравнить с управлением самолетом или кораблем по приборам. Глазами штурман не видит пространства. Его взгляд сосредоточен на приборах. Он доверяется их показаниям и прокладывает нужный курс. Христианин также не видит Бога своими физическими глазами, не слышит Его голос, но у него есть Священное Писание, из которого он узнает волю Бога и строит в соответствии с ней свою жизнь. Верою приводятся в действие драгоценные Божьи обетования. Неверующий и маловерный проходит мимо них, ничего не получив. Но кто верит Господу, тот получает Его благословение. Благодаря вере мы возрастаем в познании Господа, побеждаем искушения, побеждаем дьявола, получаем ответы на молитвы. Много можно сказать еще о вере, потому что вся жизнь христианина буквально пропитана верой. Но мне хотелось бы вернуться к словам, которые заповедал апостол Павел. «Стойте в вере». Нередко мы похожи на Петра, который вызвался идти к Господу по воде. Все было хорошо, пока он не взглянул на волны и не усомнился. Неверие разрушило опору под его ногами, и он стал тонуть. В переживаниях и трудностях нам не следует концентрировать свое внимание на величине проблем, думать о том, хватит ли у нас сил перенести их. Наши усилия должны быть сосредоточены на одном, чтобы нам стоять в вере.
0: Мы получили письмо. Виталий поделился своими переживаниями. Он пишет: «Как-то в одной из программ я услышал о том, что многие дети Божьи особенно сильно и остро ощущают нападки сатаны. Говорю: аминь. Я сам прошлой зимой еле пережил эти нападки. Да и сейчас он не оставляет в покое меня. Многие мои друзья-христиане делились со мной точно такими же переживаниями. Если хоть как-то верующий стремится к свету или святости, он обязательно будет подвержен нападкам дьявола. Хочу поделиться некоторым своим опытом борьбы с сатаной. Только по милости Божьей, по благодати Его я выжил. Сатана шипел мне, что Господу нет до меня никакого дела, что Богу нужны не такие, как я, хлюпики и нытики. Иногда давление было настолько сильно, что я чуть не падал от бессилия. Я ничего не хотел делать, мысли были лишь о том, как быстрее уйти из жизни. Тоска так давила, что я похудел. Сатана клеветал, что Богу не нужны какие-то людишки. Он оставил тебя, ты ему безразличен, и он перстом не пошевелит, чтобы помочь тебе. В тот момент я вспомнил слова Августина: «Бог очеловечился, чтобы человек обожился». Потом вспомнил слова Господа: «Се я с вами во все дни до скончания века». И нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». «Не оставлю тебя и не покину тебя». Я стал вслух исповедовать эти слова истины, стал отрекаться от уныния и тоски, славил Господа, запрещал его именем сатане. Слава Господу! С ним этот момент я прошел. Скажите всем детям Божьим, чтобы не принимали ложь дьявола, потому что, принимая его клевету, мы даем ему место. исповедуйте Божью силу и провозглашайте тексты из Писания, говорящие о том, что мы можем пользоваться победой Господа Иисуса Христа».
1: Об этом также пишет апостол Петр в первом послании. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Апостол Иаков добавляет: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Вера – это единственное средство, которым мы можем обратить сатану в бегство. Поэтому стойте в вере, сохраняйте веру и живите верой, и Бог мира будет с вами. Аминь.

0: Наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Квинстаун, 5014. 11 Broad Street, Квинстаун, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! 80 лет назад, ранним утром 22 июня 1941 года, войска вермахта на протяжении всей западной границы Советского Союза вторглись в пределы страны Советов. В 1941 году, день 22 июня, пришелся на переходящий русский православный праздник День памяти Собора Всех Святых в земле российской просиявших. В той страшной беде, что обрушилась на бывшие пределы Великого Российского Царства, многие верующие люди увидели грозное знамение свыше. И толковалось оно ими просто и однозначно. С 1917 и по 1941 год в Великом Сомне российских святых прибавилось несколько миллионов душ за веру царя и отечества пострадавших. В числе просиявших перед Господом святых были не только епископы, архиереи, священники, монашествующие и прихожане православной церкви, но и многие сонмы мирян всех национальностей и сословий, из высшей знати, дворянства, помещиков, разноченцев, крестьян и особенно военных офицеров и солдат, и, конечно, ангелов Господних, детей. За эти жуткие 24 года дикого пиршества богоборческой Красной Орды воссияло столько российских святых мучеников и страстотерпцев, сколько их не было явлено во все предыдущие столетия со времен языческого ига Золотой Орды. Святотатство богоборчества превысило меру, и настал судный день. И жребий Божий указал тогда на 22 июня 1941 года, день летнего солнцеворота, и выпавший на него в тот страшный год день памяти всех святых в земле российской просиявших. Это знамение не могли не заметить даже в Кремле, и нехотя, вынужденно, через силу, все же прекратили дикие репрессии

Сегодня в нашей передаче прозвучат отрывки воспоминаний писателя-фронтовика Бориса Васильева, ушедшего на фронт великих военных испытаний еще несовершеннолетним мальчишкой и своими глазами видевшего страшные и трагические картины с самого начала войны, разразившейся 80 лет назад, 22 июня 1941 года. Эти воспоминания в некотором сокращении нам прочтет сегодня народный артист Борис Водников. В передаче также прозвучит голос самого автора.

0: Увы, 20 век оказался для России веком чрезвычайным. Не только по сумме исторических потрясений, но и по небывалому, частому употреблению этого слова в самых неожиданных вариантах. Чрезвычайными, то есть наделенными несудебными правами наказания вплоть до расстрела, были комиссии по борьбе с контрреволюцией, комитеты по борьбе с голодом, с правами насильственного отъема продуктов у крестьян и бессудных расстрелов для саботаж. Чрезвычайные съезды, чрезвычайные постановления, чрезвычайные решения, чрезвычайные указы и законы. Если все чрезвычайно собрать вместе, то возникает отчетливое впечатление состояния гражданской войны по все времена, вплоть до хрущевской оттепели. Мое поколение, первое поколение родившееся после официального окончания гражданской войны, оказалось поколением, выросшим в состоянии тайны гражданской войны. Конечно, мы не ощущали всего ужаса перманентного террора, но наши родители, родственники, старшие братья и сестры испытали его в полной мере. Нам на наследство досталось полностью разрушенное правовое пространство, а нашим внукам разрушенное идейное пространство. Все это результат взрослой жизни. Детство не знает ни террора, ни ксенофобии, ни врагопатриотизма, к чему я и хочу вернуться в это самое чистое время человеческой жизни.
1: Борис Васильев. Век необычайный. Страницы книги читает Борис Плотников.
2: Часть третья. Незабудки на минном поле. В 40-м году наша школа по какому-то там обмену послала желающих под Калач в Донскую станицу, имя которой, к сожалению, уже забыл. Это была честная работа от зари до зари. Из-за рекордного урожая наш класс вернулся в школу что-то около 20 сентября, с опозданием на 3 недели, зато с благодарностью от колхоза. И тут выяснилось, что школа не учится, а деятельно готовится к двухдневной общегородской репетиции по противовоздушной обороне с затемнениями, тревогами и прочими удовольствиями. И теперь, когда я читаю в серьезных трудах по истории Великой Отечественной войны, естественное издание сталинского периода, что Димы к войне не готовились, что фашистская Германия напала на нашу ультрамирную страну вероломно и внезапно, я улыбаюсь. Истории вертели, как то было выгодно правящей верхушке, и продолжают ту же традицию и сегодня. Закончили мы свой 9-й класс на месяц раньше, без экзаменов. Нам просто зачли четвертные отметки. Не знаю, так было во всех городах, или нам просто повезло. Тот воскресный день выдался в Воронеже на редкость жарким. Где-то на краю горизонта темнели облака, но в городе было душно, и мы со школьными друзьями решили идти купаться. Но пока собирались, облака стали тучами, и хлынул дождь. Мы спрятались на крыльце школы под навесом, а гроза грохотала во всю мощь, и, помнится, мы этому буйно радовались. Но вдруг открылась дверь школы, и директор Николай Григорьевич выглянул из нее. Лицо его было серым, это я помню точно. «Война, мальчики», — сказал он. А мы заорали.

«Ура!». Из четырех мальчишек, глупо оравших «Ура!» на крыльце школы, в живых остался я один. Купаться мы раздумали и ринулись по домам, обрадовать матерей, что наконец-таки началась. Мы еще не знали, не понимали и представить себе не могли, что это событие на века войдет в историю, как Великая Отечественная война. Дома я застал маму, которая разглядывала большую карту европейской части СССР. Я восторженно сообщил, что наконец-то началась война. Мама странно посмотрела на меня и вышла из комнаты. А я сразу же подошел к расстеленной на столе карте. На ее глянцевитой поверхности остались два пятнышка, следы ее слез. И я понял, нет, не понял, а почувствовал, что мое детство закончилось. Его провожали две маминых слезинки. На следующее утро поступило распоряжение о сдаче всеми гражданами приемников и велосипедов. А меня, к тому времени я был заместителем секретаря школьной комсомольской организации, вызвали телефонным звонком в райком комсомола. Какой-то очень серьезный человек, скучно читая по бумажке, докладывал, что наша армия пока отступает в полном порядке, но фашисты все же продвигаются, занимая наши города и целые районы, и что местные партийные и комсомольские органы не успевают с эвакуацией партийного и государственного имущества, архивов и ценностей, и в этом им должна помочь комсомольская организация города Воронежа. Во второй половине дня фашистский самолет без всяких помех сбросил несколько бомб на Воронеж и преспокойно улетел. И все бросились смотреть, что он там натворил своими бомбами. Я тоже побежал, поскольку все разбежались. На следующий день я получил в обкоме вожделенную справку, в которой почему-то было написано, что я боец истребительного батальона Воронежского обкома комсомола. Два дня я всем подряд показывал эту справку, а потом нас, истребителей, собрали, сообщили, что следует взять с собой в дорогу, и отпустили по домам. Утром 3 июля 1941 года я прибыл в обком, один, поскольку с трудом, но все же уговорил маму не провожать меня. В обкоме мы торчали довольно долго. Наконец, ко вторым путям подали эшелон из теплушек и одного штабного пассажирского вагона. Нас повели к составу через ворота, и все провожатые, среди них особенно много было девушек, в том числе и из нашей школы, сопровождали нас, грустно стуча каблучками по булыжникам мостовых. А потом вдруг хлынул проливной дождь. Мы стояли на платформе, потому что еще не прозвучала команда на погрузку, а девушки стояли чуть поодаль, на первой платформе. И легкие их платьица мокли под проливным дождем. Они чувствовали, до ужаса ясно чувствовали, что очень многие из нас никогда не вернутся домой. А мы ничего не чувствовали, кроме радостного оживления, но уже, правда, молчали. Молчали, потому что поданный эшелон оказался зримой чертой, через которую нам сейчас суждено было переступить, шагнуть в иной мир, жестокий, взрослый, военный. Двери в этот мир были уже распахнуты настежь, но нас почему-то все еще держали под дождем на платформе. И тут из репродукторов громко на весь вокзал зазвучал знакомый, глуховатый голос с кавказским акцентом. «Дорогие братья и сестры!» Выступал Сталин. Это было его первое выступление после 12-дневного молчания. И он впервые так тепло, по-родственному, к нам обратился. Он говорил о смертельной опасности, нависшей над нашей Родиной, о тяжести первых сражений, об отступлении и оставленных городах. Он призывал к мужеству и самоотверженности, к организации борьбы в тылу врага, к своевременной эвакуации промышленности и уничтожении того, что невозможно вывести в тыл. Земля должна гореть под ногами фашистских захватчиков. Мы в разнобой, но весьма воодушевленно заорали «Ура!», заглушив последующие слова –

По окончании выступления Сталина нас, вымокших до нитки, стали наконец-то грузить в теплушки. Никаких нар не было, а пол был заслан гнилым сеном. Мы насквозь промокли, а в вагонах сквозняк. Я возмутился и, бросив в угол вещмешок, побежал в штабной вагон. Там я с излишней горячностью выступил с требованием выдать нам одеяло или заменить сено. Выделенные мною ребята притащили брезенты, начали устраиваться, и эшелон вскоре тронулся. Мы разделись практически до нога. Кто-то из старших ребят, впрочем, все они были старше меня, поднес мне полстакана водки в благодарность за брезенты. Мы выпили, закусили хлебом и салом и пели под грохот колес, пока я не заснул. Ехали мы медленно, подолгу останавливаясь на запасных путях станций и даже разъездов, и пропуская воинские эшелоны. В Гнездово, куда мы прибыли, мы проторчали довольно долго. Там же мы и заночевали, а утром, после завтрака, получили на руки сухой паек и, построившись в колонну, куда-то двинулись с одноглазым майором впереди на смирной лошадке и собственными вещами на плечах. Мы растянулись на добрую версту, и майор напрасно орал на нас с седла. Было безветренно, душно и жарко. И если у меня был вещмешок, то большинство ребят тащились с чемоданами, а то и с корзинами. Было 8 июля 1941 года. В тот же день мне была выдана чистая, но очень уж мятая гимнастерка с солдатским ремнем и пилотка. А на следующее утро нас разбили на взводы и отделения, и я получил 8 ребят, ехавших со мной в вагоне, под свою команду. Потом нас с троем повели на оружейный склад, где и раздали самозарядные полуавтоматические винтовки Токарева и по 3 обоймы. На следующее утро мы немного, ровно по 1 обойме, постреляли во враге, а после обеда нас развели по участкам обороны. Мне достался полнопрофильный, песчаный, но кое-где обшитый горбылем участок окопа 2-й линии, параллельно Днепру, левее города Красный. Это случилось 10 июля 1941 года. Боялся ли я? Помнится, не очень. Смелость ли это? Конечно, нет. Это всего лишь уверенность юности в своем бессмертии. На другой день, уже под вечер, случилось событие, во многом, как я понял впоследствии, изменившее мою судьбу. Мы торчали в этом окопе, когда пришел немолодой лейтенант, командовавший участком. «Выводи отделение», — сказал он, — «в распоряжение командира поисковой группы. Немцы десант сбросили. Мостик в деревне перекроешь на всякий случай». Многое забылось, а его я помню. Сначала думал, что он стоит перед глазами, потому что вооружен был немецким автоматом. А потом понял — нет, не поэтому удержала его моя память. И не память удержала его ничем не примечательный облик, а благодарность. Увидев подкрепление из 8 необстрелянных мальчишек, он отправил нас охранять никому не нужный мост, подальше от немецких диверсантов. С надеждой, авось уцелеет. 12 июля разбудил меня сплошной рев, в котором глохли все иные звуки. Мы вскочили, не соображая, что происходит. Над недалекой линией фронта небо полыхало разрывами. Левее ее поднимался столб дыма. Горел город Красный. Мы заметались перед мостом, криком решая, переходить его или нет, и решили уже, что надо бы перейти, но на наше счастье не успели. Сквозь рев ясно донеслись резкие отрывистые выстрелы танковых пушек. И из деревни к мосту побежали женщины и дети. И мы побежали тоже. Мы успели добежать до первых кустов на опушке, когда нам в спины ударил пулемет. Кто-то из ребят попадал на землю, но я добежал до леса и остановился только за первыми стволами. Из моих ребят собралось лишь 4. И я не знаю, что случилось с остальными. Надеюсь, что тогда они не погибли, потому что немцы стреляли неприцельно, и пули их шли выше наших голов. Куда бежать? Я решил держаться дороги, потому что она была единственным ориентиром, иначе мы рисковали запутаться в незнакомом лесу, закружить в нем и либо пойти не туда, куда следовало, либо нарваться на немецкие разъезды. Сначала мы осторожничали, обходили поляны, по одному, пригнувшись, перебегали лесные дороги, но хотя где-то продолжалась пальба, в лесу было настолько тихо,
что мы малость обнаглели. Мы вышли к какой-то реке. Лезть в воду нам не хотелось. Правее за кустами виднелся деревянный мост, и мы пошли к нему по берегу, шумно и почти открыто, поскольку на нем никого не было. И неожиданно были обстреляны доброй парочкой автоматов. Сейчас думаю, что мы нарвались на немецкую моторизованную разведгруппу, но тогда мне было не до размышлений. Мы бросились назад, в лес, а обстрел продолжался. Забежав за крутой поворот реки, мы решили переправляться. То ли переплыв реку, мы миновали окружение, то ли выскочили из еще не замкнутого кольца раньше, но больше с нами тогда ничего не случилось.

Это была удача, огромная удача. И мы направились лесом к Соловьевой переправе почти спокойно. Было раннее утро. Мы шагали через лес без дорог, изредка встречая каких-то потерянных людей. Кто-то присоединялся к нам, кто-то продолжал путь в одиночестве. Но все подавленно молчали, кроме нас. Потому что мы были очень молоды и знали, куда идем. Цель в молодости успешно заменяет оценку реальности, свойственную более разумному возрасту, чем широко пользовалась советская власть. Кажется, во второй половине дня мы услышали густой гул взрывов. Бомбили где-то впереди. Я уже понимал, но ни за что не хотел верить, что бомбят цель нашего пути через лес, Соловьеву переправу. И продолжал упорно идти вперед. Грохот бомбовых разрывов периодически сменялся пулеметными очередями, и я успокаивал ребят, объясняя, что это наши зенитчики отгоняют немецкие самолеты. И, по-моему, сам в это верил. Или, во всяком случае, очень хотел верить. Смена звуков продолжалась с малыми промежутками тишины. И чем ближе мы подходили, тем все явственнее прояснялась система. Юнкерсы, отбомбившись, улетали за новым запасом бомб, а им на смену шли мессершмитты с солидным грузом пулеметных лент, чтобы не дать нашим перебежать, укрыться, просто хотя бы перевести дух. Это был ближайший путь к Москве, и уходить мне отсюда не хотелось. Требовалось осмотреться, чтобы понять, как действовать. И я, оставив ребят на опушке, ползком перебрался в кусты поближе к бомбежке. Я глох от грохота разрывов, но из кустов ничего не было видно. Заметив впереди воронку, я добежал до нее, пока юнкерсы разворачивались для пикирования, и нырнул на дно. Отдышавшись, я осторожно подобрался к краю и выглянул. И то, что увидел, никогда уж из памяти не изгладится. Весь берег перед переправой был заполнен машинами, повозками, санитарными обозами, артиллерией без снарядов и снарядами без артиллерии. Людей видно не было. Вероятно, они прятались то ли в воронках, то ли под машинами. Но они были там, в этом пекле. Были. А вот наших зенитчиков нигде не было видно, как я не всматривался. Заметил только счетверенную пулеметную установку на грузовом газике. Но огонь из нее не вели. То ли расчет уже погиб, то ли с пулеметами что-то стряслось. А только никто от налетов фашистской авиации не отбивался. Это было жестокое, планомерное уничтожение тылов нашей отступавшей армии вместе с переполненными обозами раненых. Двойки пикирующих бомбардировщиков, отбомбившись, сменялись двойками истребителей, расстреливающих живых.

Мне следовало бежать отсюда, пока еще было время, но я не мог оторвать глаз от этого гигантского эшафота.

Комментарии к прожитой жизни. Тупая, механическая жестокость войны была столь зримой, что с той поры я смотрел все наши парадно-победные фильмы с горечью и досадой. А много позже это страшное юношеское впечатление помогло мне понять, что в России друг с другом рядышком всегда сосуществовали две истории в полном соответствии с ее двумя культурами. Крестьянская история воспевала победы, дворянская анализировала поражение, исходя из того, что победы ничему не учат, а воевать еще придется. Но советское искусство всегда послушно следовало крестьянской психологии.